Я бы хотел поздравить всех ваших слушателей меном своим, меном директора театра Александра Духновича и от всех членов драмского коллектива нашего театра. Всех сердечно поздравляю, а был бы рад, если бы что наивеце ваших слушателей пришло до Прешова попозрати дакотру з выстав нашего театра. Тишуся на встречу. Marian Marco.

И дали гости за стилку. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не было, я тебе. И дали гости за стилку. Прекрасно спевали, прекрасно.

Я был на ночь, кинул на белый орешку, но на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на белый орешку, на бел

Я вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаеш